0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин у студии с выпуском новин. Данута Анчелевская, витаю. Президент Беларуси разлічвае, што канфлікты на Украіне і Блізкім Усходзе завершацца сёлета. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў падчас інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія». Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што дасягненне міру магчыма толькі праз дыялог.
2: Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить, еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
1: Сёння на тэрыторыі гісторыка-культурнага комплекса «Лінія Сталіна» пройдзе ваенна-патрыятычнае мерапрыемства, прысвечанае подзвігу савецкіх ваеннаслужачых у Афганістане. Цэнтральнай падзеяй стане рэканструкцыя боем. Адбудзецца заезд сучасных баявых машын пехоты з дэманстрацыяй іх магчымасцей. На працягу дня будуць працаваць экскурсійныя і інтэрактыўныя зоны, бясплатная спаборніцкая пляцоўка. У праграме таксама гістарычная віктарына, стральба з пнеўматычнай зброі, зборка-разборка аўтамата і іншай тэматычнай актыўнасці. У сувязі з работамі па рэканструкцыі вуліцы Лілі Карастаяновай у Мінску скарэкціраваны траекторыі руху транспарту на ўчастку ад Арлоўскай у напрамку Некрасава. Дзяржаўтаінспекцыя просіць улічваць гэта пры выбары маршруту. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 14 до 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 16-18, у Брэсце, Гродні, Магілёве плюс 18, плюс 20, у Гомелі плюс 19, плюс 21, у Сталіцы плюс 18, плюс 20, невялікі кароткачасовы дождж.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: осколком дороги водит обратный отсчет.
1: Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Інтерв'ю прэзідэнта тэлеканалу «Аль-Арабія» працягвалася 1.5 гадзіны. Як паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага», Александр Лукашенко адказаў прыкладна на 20 пытанняў. Яны ў тым ліку тычыліся канфліктаў на Блізкім Усходзе і на Украіне, пошуку вырашэння супярэчнасцей і перспектыў мірнага ўрэгулявання. Беларускі лідар падзяліўся меркаваннем і аб глабальных зменах у свеце. Трансліраваць размову плануюць у поўным аб'ёме на некалькіх мовах. Беларусь представила свой туристичный потенциал на международной выставе у Гонконгу. Как поведомили у Национальном агентстве по туризме, у лику экспоненту визитная картка белорусского Полесья, Национальный парк Припятский, який упершиню примая удел у профильной выставе такого узровню и презентуя экологичный напрамок. Водители парушальники хуткостного режима на контроле столичных правоохранников. Для гарантования безопасности руху постоянно проводится комплекс мероприемств, рассказал наместник начальника управления Державоинспекции Минхарвыканкама Денис Ливанович.
2: При необходимости на отдельных ее участках производится ручное регулирование дорожного движения. Кроме того, в настоящий момент в столице работает система управления дорожным движением, которая позволяет изменять сигналы светофоров для освобождения загруженных направлений. Вместе с тем, имеются случаи, когда водители транспортных средств нарушают требования правил дорожного движения для сокращения времени нахождения в заторе. Обращаем внимание, что сотрудники столичной госавтоинспекции фиксируют все такие факты, в том числе связанные с нарушением требований сигналов светофора, а также выездов на обочину, что характерно для Минской кольцевой автомобильной дороги. Само наличие заторов не является поводом для нарушения правил дорожного движения, поскольку факт его совершения создает угрозу безопасности других участников движения. Кроме того, необходимо отметить, что контроль за улицами столицы осуществляется и с применением республиканской системы мониторинга общественной безопасности, что позволяет не только выявлять нарушения, но и фиксировать факты их совершения. В дальнейшем эти видеозаписи используются как доказательство проведения административного процесса. Каждому нарушению дается принципиальная правовая оценка, а допустившие их лица привлекаются к установленной законом ответственности. В зависимости от совершенного деяния она может быть выражена в виде штрафа, лишения права управления транспортными средствами, а также ареста.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. У многих районах дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 14 до 23 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску плюс 16-18, у Брест-Гродно-Могилеве плюс 18-20, у Гомеля плюс 19-21, у столицы плюс 18-20, невеликий краткочасовый дождь.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля. Электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» – для каждого, для тебя!
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, ТикТок. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Самые нечаканные и цікавые заявы белорусского лидера у интервью телеканалу «Аль-Арабия», якое протягивалось 1,5 часа, тычились ядерного разброения и махчимости завершения конфликтов у Иране и на Украине. Об этом журналистам рассказала ведущая Мелинда Карен-Усифора после интервью с президентом. По ее словам, Александр Лукашенко выказывал уверенность, что завершение сусветных конфликтов махчимо только праз диалог. Транслировать размову плануется у полном объеме на нескольких мовах. Следчыя высвятляюць абставіны надзвычайнага здарэння на шахте «Беларусь-Калі». Паводле папярэдніх даных, 11 чэрвеня на глыбіні больш за 600 метраў пры ўзвядзенні салебетоннай канструкцыі адбылося разбурэнне. 50-гадовы рабочы памёр ад траўмаў. Цяжка пацярпеў 34-гадовы трактарыст. У навучэнца Салігорскага горна-хімічнага каледжа, які праходзіў практыку на рудніку, траўмы нагі. Документы от батьков будущих першоклассников принимают школы и гимназии. Необходимо написать заяву на имя директора установы, принести медицинскую доведку и посвящение обнараджения. Прием документов по месту жихарства протягнется по 15 жнивня. На свободное место не у своем районе принимать у первый класс будут у парадку черговости регистрации заяв. Информация об колькости подаденных документов будет обновляться штодня на сайтах школ и гимназий. День белорусского радио каля палаца спорту. Сегодня у 18 годин меньшаны гостей столицы запрошают на яскравое шоу, присвеченное 100-годию белорусского радио. У программе яркие артисты, харизматичные ведущие и классные подарунки, музыка на любой густ, драйв и выдатный летний вечер у центра города. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. У многих районах дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 14 до 23 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску плюс 16-18, у Брест-Гродне-Могилеве плюс 18, плюс 20, у Гомеле плюс 19, плюс 21, у столицы плюс 18, плюс 20, невеликий краткочасовый дождь.
0: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
5: Радио «Столица», кропка «Бай».
6: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корисно. Радио «Столица», кропка

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. У многих районах дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 14 до 23 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску плюс 16-18, у Брест-Гродне-Могилеве плюс 18, плюс 20. У Гомеля плюс 19, плюс 21. У столицы плюс 18, плюс 20, невеликий краткочасовый дождь. По народным календары 13 червня – Ерамей Бабовник. У гэты дзень сяляне уважліва назіралі за прыродай, каб па прыкметах вызначыць, якім будзе надвор'е ў бліжэйшыя дні. Ці ўродзіцца хлеб, ці чакаць грыбнога лета. Нашы продкі верылі, зязюля гучна і часта кукуе, будуць ясныя цёплыя дзянькі. Калі 13 чэрвеня сонечна і суха, да добрага ўраджаю пшаніцы. Увечары расы няма, хутка пойдзе дождж. Ранішні туман сцелецца над зямлёй, у лясах будзе шмат грыбоў. Калі павук актыўна пляце павуцінне, непагадзь зменіцца яснымі днямі. Пахмурны дажджлівы дзень 13 чэрвеня азначаў, што зіма будзе цяжкай і доўгай.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. У многих районах дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 14 до 23 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску плюс 16-18, у Брест-Гродно-Могилеве плюс 18, плюс 20. У Гомеля плюс 19, плюс 21. У столицы плюс 18, плюс 20, невеликий краткочасовый дождь.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Конфликт вакол Ірана у адрозненні ад украінскага вельмі моцна ўплывае на сусветную эканоміку і жыццё людзей. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія». Кіраўніка дзяржавы спыталі, ці варта было б дзейнічаць хутчэй у пытанні завяршэння канфлікту.
2: И поменьше должно быть вокруг этого разговора со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом. Но это то, что мы с вами видим на поверхности. Мы не видим с вами глубины, потому что мы не участвуем в этих переговорах. Там под этим покрывалом могут быть разные тенденции. И учитывая, что в Соединенных Штатах Америки иногда утром говорят одно, вечером другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле. Я вам вначале предложил проанализировать основные объективные вещи, которые влияют на конфликтующие стороны, на США, Израиль и Иран. А объективные причины толкают к тому, чтобы конфликт этот был закончен.
1: Выпускные вечеры для 11-классников прошли во всех школах Беларуси. Сюрета путевку у дорослое житё отримали больше за 58 тысяч юнаков и девчат. Министр адукации Андрей Иванец отзначил традиционно высокий уровень выников централизованных экзаменов и тестирования. У сравнении с минулым годом в Украине зафиксовано больше 100 бальников, а средний показчик по всех предметах вырос прикладно на 2-3 пункты. Державтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Прытыцкага, Маякоўскага, Цемеразева, Арлоўскай, аэрадромнай на МКАД. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Дзімітрава, вуліцах Якубоўскага і Крупскай, у Гродні на вуліцах Мясніцкай і Паповіча, у Брэсце на вуліцы Піянерскай, у Гомелі на вуліцах Ільіча і Барыкіна. У Мінску зараз 16 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. У многих районах дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 14 по полночи до 23 по полдню. У областных центрах у день чакается. У Витебску 16-18, у Бресте, Гродні, Могилеве 18-20, у Гомелі 19-21, у столицы 18-20 градусов тепла, невеликий короткочасовый дождь.
0: Популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
6: ВК группы «Пошук», Радио Столица.

0: Пятерку лепших открывает Мьюз. Коли нехто и умеет перетворать рок-песни у сапраўдные музычные спектакли, дык гэта менавіта Мьюз. Unraveling протягивая их традицию складаных аранжировок и масштабного гучання. Мэт зноў пропануе слухачам подорожжа про стрывогу, драму и надею. И все гэта за некалькі хвілін музыки.
1: Нумар 5.

0: Столица ТОП-10. Для самого подиума на четвертом месте спиняются легендарные Хэллоуин. Universe — это сапраўдный металлический гимн с великим размахом и космичным настроем. Гурт уже давно стал живой классикой жанру, але протягивая выдавать материал, який легко конкурирует с працами молодейших коллективов. У песни есть и хуткость, и мелодия, и той самый эпичный настрой, який зробил Хэллоуин легендой. Сапраўдное подорожжа по музычнай галактыцы.
1: Нумар 4.

0: Столица ТОП-10. Другое место займае Луна. В этой тишине гэта песня, якая будуется не на хуткасти и не на тяжкости, а на эмоциях. Лусине вельми докладно передае настрой унутраных переживанняў и разваг. Композиция поступово поглыбляе слухача у свою атмосферу и не отпускае до апошніх нот. Менавіта такая шчырасць и дапамагла треку подняться так высоко у нашым чарце.
1: Номер 2.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: всем виноваты. Синдром Вавилона.
1: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 19 градусов тепла. По данных Белгидромета, 14 червня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру 7-13, у день 14 до 22 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Гродні 14-16, у Бресті 16-18, у Витебской Могилеве 18-20, у Гомелі 20-22, у столице у ночи 9-11, у день до 18 градусов тепла, короткочасовый дождь, днем махчима навальница.
0: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг», улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери», улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата», бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Национальный олимпийский комитет принял дело в Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов в Будапеште. Керовник Международного олимпийского комитета Кирсти Каверн-Трем огучила змены, которые пропонуются до внесения олимпийскую хартию. У приватности, что спорт может объединять только, когда застается нейтральным и независимым от политического уплыва. У ходе ассамблеи делегация нашей страны провела шерх встреч с представниками европейских и международных спортивных федераций по питанию полного вертания белорусских спортсменов на сусветную арену. На трассе Р-53 в Смолявицком районе вводится обмежование хуткости до 90 км за годину, поведомили у Державной инспекции. Гэты участок является ключевой транспортной артерией, якая излучает столицу с городами Смолявичи, Жодина, Барысов и характеризуется высокой интенсивностью руху. За 4 года тут зарегистрованы 14 дорожно-транспортных здарыньев, у яких 5 человек загинули. Анализ причин показал, что ключевым фактором является хуткость. Державная инспекция Минской области ликвидовала потенциальные небезпеки и приняла решение об снижении дозволенной хуткости на участке. День белорусского радио стартует ле Палаца спорта у Минску. Жыхару и гостей столицы запрашивают на яскравое шоу, присвеченное 100-годию белорусского радио. У программе яркие артисты, харизматичные ведущие, музыка на любой густ, драйв и выдатный летний вечер у центра города. Масштабный финал военно-патриотичных гульняў «Зарничка, Зарница и Орляня» проходит у Брэсте. Организаторами выступают громадские объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» и «Белорусский республиканский союз молодям». Главная особливость этого сезона у тым, что три легендарные гульни проходят у одином цикле. Удельниками змены стали 210 детей, у тым лику команда из России. У Минску зараз 20 градусов тепла. По данных Белгидромета, 14 червня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру 7-13, у день от 14 до 22 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Гродни 14-16, у Бресте 16-18, у Витебской и Могилеве 18-20, у Гомеле 20-22, у столицы у ночи 9-11. У день 16-18 градусов тепла, краткочасовый дождь, днем махчима навальницам.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Альбом «Tragic Kingdom» стал третьей по лику студийной працы калифорнийского коллектива «No Doubt», якая официально выдадена 10 кастрычника 1995 года. Релиз отбылся под эгидой гукозаписывания компании «Trauma Records» и «Interscope Records». Пластинка отзначила собой завершение эпохи оригинального складу, ставшей финальной працей для клавишника Эрика Стефани, який сышел с гурта за год до релиза. У якости продюсера над материалом працевал Мэтти Уайлдер. Процесс запису был масштабный. Треки створались на протягу больше 2 годов у 11 разных студиях, размещенных у агломерации Лос-Анджелеса. Усім доброго вечера, с вами Василь Данилов. Сегодня разом слухаем черговый рок-альбом. Дебютная пластинка «No Doubt» на буйным лейбле «Tragic Kingdom» с хитовым синглом «Just a Girl» с яркой амаль синтепоповой энергетикой. Гэта эклектичный сплав. У яе основе ляжыць стык сырой энергии панка 1990-х, ритмики ска третьей хвали и вострый поп-отчу.

0: Радио «Столица».
1: За гук на Treasure Kingdom отказывал продюсер Мэтью Уайлдер, автор хита Beat My Stride, який по-майстерску интегровал эксцентричность New Wave у коммерцийный формат. А лишь с початку релиз Treasure Kingdom у конце 1995 года мог застаться незауваженным широкой публикой. Тем не меньше, на протягу 1996 года синглы Just a Girl и Spiderwebs штурмом узяли як альтернативные, так и коммерцийные радиостанции. Сапраўдны ж триумф и признание аудитории усіх узростов пришло до надавт у 1997 с выходом проникливой баллады «Don't Speak».

0: Реклама на радио столица.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданный друг. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. У Беларуси запускають проект про развитие автомобильной электроники, повідомили у Міністерстві промисловості. По словах керівника відомства Андрія Кузняцова, документ предугледжує повеличение витворчості таких систем, як панель приборов, мультимедийний дисплей і блок керування. Реалізація проекту накерована на умацавання технологічного суверенітету і створення додаткових працовних місць у високотехнологічному секторі. Масштабный республиканский велопробег памяти завершился в Беларуси. За тыдень его удельники переодолели сотни километров по местах боевой славы и православных святынях краины. Финальным пунктом стал мемориальный комплекс «Хатынь». Сегодня 5000 велосипедистов, сирот яких спортсмены, громадские деячи и святары, усклали кветки у памяти об ахвярах Великой Отечественной войны. Водители-порушальники хуткасного режиму на контроле столичных правоохранников. Для гарантования безопасности руху постоянно проводится комплекс мероприемств, рассказал наместник начальника управления Державной инспекции Мингарвыканкама Денис Ливанович.
2: На отдельных ее участках производится ручное регулирование дорожного движения. Кроме того, в настоящий момент в столице работает система управления дорожным движением, которая позволяет изменять сигналы светофоров для освобождения загруженных направлений. Вместе с тем, имеются случаи, когда водители транспортных средств нарушают требования правил дорожного движения для сокращения времени нахождения в заторе. Обращаем внимание, что сотрудники столичной госавтоинспекции фиксируют все такие факты, в том числе связанные с нарушением требований сигнала светофора, а также выездов на обочину, что характерно для Минской кольцевой автомобильной дороги. Само наличие заторов не является поводом для нарушения правил дорожного движения, поскольку факт его совершения создает угрозу безопасности других участников движения. Кроме того, необходимо отметить, что контроль за улицами столицы осуществляется и с применением республиканской системы мониторинга общественной безопасности, что позволяет не только выявлять нарушения, но и фиксировать факты их совершения. В дальнейшем эти видеозаписи используются как доказательство проведения административного процесса. Каждому нарушению дается принципиальная правовая оценка, а допустившие их лица привлекаются к установленной законом ответственности. В зависимости от совершенного деяния она может быть выражена в виде штрафа, лишения права управления транспортными средствами, а также ареста.
1: По даних Белгідромету, 14 червня в Беларусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території короткочасові дощі, місцями навальниці з паривистим вітром. Нічна температура повітря 7-13, у день від 14 до 22 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Гродні 14-16, у Бристі 16-18, у Витебську і Могильові 18-20, у Гомелі 20-22, у столиці уночі 9-11, у день 16-18 градусів тепла, короткочасовый дождь, днем махчима навальница.

0: Пятерку лепших открывают Мьюз. Коли нехто и умеет перетворать рок-песни у сапраўдные музычные спектакли, дык гэта менавіта Мьюз. Unraveling протягивает их традицию складаных аранжировок и масштабного гучання. Мэтт знов пропануе слухачам подороже про тревогу, драму и надею. И все это за несколько хвилин музыки.
1: Номер 5.

0: Для самого подиума на четвертом месте спиняются легендарные Хэллоуин. Universe — это сапраўдный металличный гимн с великим размахом и космичным настроем. Гурт уже давно стал живой классикой жанру, але протягивая выдавать материал, який легко конкурируя с працами молодейших коллективов. У песни есть и худкость, и мелодия, и той самый эпичный настрой, який зарабил Хэллоуин легендой. Сапраўдное подорожжа по музычнай галактыцы.
1: Нумар 4.

0: Столица ТОП-10. Другое место займае Луна. В этой тишине гэта песня, якая будуется не на хуткасти и не на тяжкости, а на эмоциях. Лусине вельми докладно передае настрой унутраных переживанняў и разваг. Композиция поступово поглыбляе слухача у свою атмосферу и не отпускае до апошніх нот. Менавіта такая шчырасць и дапамагла треку подняться так высоко у нашим чарте.
1: Номер 2.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
6: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радиостолица.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 14 червня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру 7-13, у день от 14 до 22 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Гродні 14-16, у Бристе 16-18, у Витебской Могилеве 18-20, у Гомелі 20-22, у столице у ночи 9-11, у день 16-18 градусов тепла, короткочасовый дождь, днем махчима навальница.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь. Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радиостолица. Кропка